И там, и кем станан хаши, и дайсту, и катупуану, нанесипу, нанесику потуни, токшка, CJWE.